0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 12.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Веном, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, у вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
1: Ульяновск FM.
3: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Obsession.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
2: В текущем году ветеринарная служба Ульяновской области бесплатно стерилизует и чипирует собак для сокращения числа бездомных животных. Для записи владельцу нужно подать заявление с согласием на обработку данных, приложить паспорт с местной регистрацией и ветпаспорт животного при наличии, отправив документы лично или почтой в Симбирский референтный центр ветеринарии. Подробная информация по телефону 32 33 49. В Ульяновске открыли трамвайное движение по улице Спасской в сторону Огней Севера и парка Юность по указанию главы города Александра Балдакина, не дожидаясь укладки рельсов, чтобы разгрузить центр в час пик. Ветка прошла обкатку под нагрузкой и готова к приему пассажирских вагонов. В дневное время движение в северную часть закроют для ремонта второго участка, а утром и вечером трамваи будут ходить по обычному режиму. О полном открытии улицы сообщат дополнительно. В Ульяновске на обкатку вышел 12-метровый газовый автобус НЕВАЗ-5299 модели с топ-3 самых популярных в России, которых выпущено около 2000. Как сообщил в своем телеграм-канале урбанист Азат Усманов, встретивший в салоне директора автотранспортного предприятия, в течение месяца машина будет тестироваться на разных маршрутах. Для 20-го маршрута уже выявлен проблемный участок – пересечение трамвайных путей на Камышинской, где из-за горки автобус вынужден проезжать на низкой скорости с включенным подъемом – клиренсом. Машина оснащена тремя полноценными дверями и низким ровным полом. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летней пациентке с тяжелой сердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 12.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыкальная премия MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье совершила грандиозный камбэк. Прямую трансляцию посмотрели 8,5 миллионов человек. Это самый мощный телерейтинг за последнее десятилетие. А соцсети добавили еще 160 миллионов просмотров по всему миру. Менеджеры церемонии объяснили успех тем, что сделали ставку на имена, проверенные временем. Настоящей бомбой стало появление Мадонны. Она открыла вечер мощным попурри. Тейлор Свифт тоже была в зале, но петь не стала, решив просто презентовать свой новый клип. Вместо сиюминутных интернет-героев на первый план вышли вечные музыкальные ценности. Почетную награду получила группа «Нирвана». Ушедшего 10 лет назад Джорджа Майкла вспомнили масштабным трибьютом. Трогательно почтили и память Долли Партон. Старая школа доказала, что в тренде хороший вкус и уважение к легендам.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 октября 1948-го в Нью-Йорке родилась основательница модного дома Донна Каран. При рождении ее звали Донна Айви Фаски, но Каран не псевдоним, а фамилия первого мужа. Она росла в семье, близкой к моде. Отец портной, мама модель, и с детства рисовала эскизы платьев. Уже в 14 начала подрабатывать продавцом одежды, потом поступила в школу дизайна Парсона, но не окончила. Модельер Анна Кляйн позвала талантливую девушку в помощницы, а после смерти наставницы Донна стала главным модельером дома. В 80-е она основала свой лейбл. В 2015 году дизайнер ушла из модной индустрии, она развивает благотворительный фонд. Придуманная Донной Каран в 80-е концепция «7 простых вещей» все еще актуальна. Ее суть в том, что в мегаполисе не нужен огромный гардероб, а из 7 базовых вещей можно собрать десятки образов. Эти 7 вещей – свитер, кожаный жакет, костюм, брюки, леггинсы, блузка и удобная платье.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 12.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, у вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи, любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями или колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы, существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
1: Ульяновск FM.
4: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 12.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Рубрики «О погоде» на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Отопительный сезон в Ульяновске стартовал в 197 зданиях социальной сферы, о чем заместитель главы города Александр Андреев доложил Александру Балдакину. Тепло уже подают в 91 детском саду, 38 школах, 59 учреждениях здравоохранения, а также в 6 спортивных школах, 2 детских школах искусств и 1 доме культуры. Подачу ресурсов осуществляют Теплоэлектроцентраль и котельный муниципального предприятия «Городская теплосеть». При этом, несмотря на нормативное требование о 5 днях среднесуточной температуры ниже плюс 8 градусов, администрация приняла решение начать сезон раньше. Управление ФСБ России по Ульяновской области предупреждает о росте числа краж денег с использованием подменных номеров, имитирующих телефоны спецслужб и искусственного интеллекта для подделки голосов. При этом сотрудники ведомства никогда не звонят через мессенджеры и не присылают фотографии удостоверений. А силовики также фиксируют активизацию спецслужб недружественных государств, которые вовлекают россиян в противоправную деятельность через шантаж и обман для организации поджогов, хищение средств в интересах противника и получение доступа к гостайне. На фоне чего возросло число компьютерных атак и утечек логинов, что требует регулярной смены паролей. Министерство финансов России заложило свыше 5 миллиардов рублей на проект развития финансового рынка в 2027 и 2028 годах. На 2029 год предусмотрено 1 миллиард рублей. К концу 2030 года планируется перевести 100% финансовых услуг для физических лиц в цифровой формат и довести долю россиян с брокерскими счетами до 24%. Российские ученые создали экологичный фотохимический метод с эффективностью до 90%. С помощью ультрафиолета он превращает шестичленные азот и кислородосодержащие кольца в пятичленные углероды, требуя меньше реагентов, чем нагрев или металлы. Этот метод уже применили в более чем 20 реакциях для модификации антибиотиков. Открытие ускорит создание новых препаратов против устойчивости бактерий и библиотек соединений для тестов. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем плюс 3, плюс 5.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Такие песни нам создают точно особую атмосферу, необходимую осенним деньком. С вами Андрей Королёв. Вас приветствую. Желаю хорошей пятницы, прекрасного завершения недели. Сегодня 2 октября. Движемся только вперед. У нас високосный год и лучшая песня о любви.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет меня по

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Хорошая музыка с нами всегда, только что високосный год. Впереди музыкант, известный под псевдонимом Дати, и его песня «Take Me There». А прямо сейчас «Горячая десятка» на Романовой, где всю неделю мы рассказывали про современных композиторов, и сегодня речь пойдет про очень необычного современного композитора с мистическими композициями, про Ханса Циммера.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Ханс Циммер – точно самый влиятельный кинокомпозитор современности. Вы точно слышали его музыку, если смотрели хотя бы мультфильм «Мадагаскар» и «Пиратов Карибского моря». Сегодня Ханс Циммер. Отец Ханса был инженером-изобретателем, а мать – музыкантом. В детстве будущий композитор часами улучшал домашнее пианино, правда, очень неоригинальным способом. Например, приделывал к нему бензопилу и другие предметы. Ханса Циммера исключили в общей сложности из 8 разных школ. Он рос в Германии, и местная строгая система образования не справлялась с гиперактивным мальчиком. Музыкальное образование Циммера состоит из 2 недель уроков игры на фортепиано. Больше он не выдержал, и он до сих пор не умеет читать ноты с листа. Несмотря на десятки номинаций и статус легенды, свой первый и за долгие годы единственный «Оскар» Циммер получил в 1995 году за мультфильм «Король лев». Циммер пишет музыку с помощью десятков помощников. Он основал целую компанию Remote Control Productions, которая занимает несколько зданий в Санта-Монике. Циммер придумывает основную тему и отдает ее команде ассистентов и соавторов, которые пишут все остальное. Циммер по-честному указывает имена всех таких помощников, из-за чего Американская киноакадемия чуть не дисквалифицировала саундтрек фильму «Темный рыцарь» на «Оскаре», потому что в официальном списке авторов музыки Циммер указал слишком много людей. Рабочий день Циммера начинается около полуночи и продолжается до 5-6 часов утра. В его рабочей студии в Санта-Монике нет ни одного окна. Циммер ненавидит современный дизайн интерьеров. Стены его студии обтянуты темно-красным бархатом. Повсюду стоят кожаные диваны, винтажные лампы и свечи. Может быть, даже он немного вампир. Циммер скупает редкие и экспериментальные музыкальные инструменты. В его коллекции есть, например, синтезаторы, созданные в единственном экземпляре, которые весят сотни килограммов. Многие виртуальные инструменты, которыми сегодня пользуются композиторы по всему миру, изначально создавались специально для Циммера. Если вы хотите увидеть молодого Ханса Циммера, посмотрите легендарный клип группы The Buggles «Video Killed the Radio Star». Это было самое первое музыкальное видео, которое показали в эфире MTV. Так вот, Циммер был клавишником этой группы. И что на первом месте? Циммер пишет не только музыку. Немецкий автоконцерн BMW нанял Ханса Циммера, чтобы тот разработал искусственный звук двигателя и ускорения для их новых электромобилей линейки iX и i4, так как электрокары сами по себе ездят слишком бесшумно.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, а для пятницы, особенно такой, это очень и очень важно. Впереди Кид Ларой и Джастин Бибер. Песня «Stay».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем плюс 3, плюс 5.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

золотой коллекции этого часа Sunrise Avenue о том, что не все истории заканчиваются хорошо. Fairy Tale Gone Bad. Есть такие истории, которые заканчиваются по-разному. И у нас как раз подборка из песен. Как раз вот про такие истории, которые могут закончиться чем угодно. Это 5 песен о любви. Начнутся они, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из одной французской кинокомедии.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем плюс 3, плюс 5.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Пять песен о любви сегодня откроют «Моральный кодекс» с песней «Где ты?». Очень романтичная песня, чуть раньше «Дайдо Хантер», а прямо сейчас «Григуар», «Рю де Затуаль».

Сегодня 5 песен о любви. Завершали Ванатек и певица Дениция Someone. И чуть раньше у нас Сандра In The Heat Of The Night. К 5 песням о любви возвращаться всегда приятно. И делаем это каждый день и в выходные тоже в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди Макси Прист. Close To You. Музыка, которую мы любим.

0: Такую не очень, мягко скажем, жаркую пятницу. Очень здорово, что звучат песни, которые нас согревают хотя бы душевным теплом. У нас впереди одна из музыкальных новинок этого года – Алекс Уоррен и песня «Fever Dream».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем плюс 3, плюс 5.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В золотой коллекции «Авентура» «Обсессион». Впереди «Милен Фармер», «Калифорния», а еще у нас по плану инструментальная музыка и легендарный Эннио Морриконе.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем плюс 3, плюс 5.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: песни нам тоже дарят особое душевное тепло, так необходимое в эти осенние дни. Андреа Бочелли, Strangers in the Night. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей пятницы, прекрасного завершения недели. Впереди Григорий Лепс и Ирина Аллегрова с песней «Я тебе не верю».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Все для комфорта дома.

Музыка, которую мы любим, это Tame Impala и Джени Джекила. Сегодня пятница, 2 октября, и сегодня отмечается День улыбки. Прекрасный день, чтобы с помощью улыбки сделать его еще чуточку светлее. Впереди Рик Эсли, Together Forever.

0: приятно завершать рабочую неделю, когда звучит любимая музыка. В руках может быть счастливый билет. И есть план на выходные, как минимум, отоспаться. Впереди The Weeknd, Blinding Lights.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем плюс 3, плюс 5.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Перед нами уже три музыкальных жемчужины, три песни золотой коллекции. Те самые песни, которые оставили неизгладимый след в музыкальной истории. В этом выпуске у нас Depeche Mode, Наталья Имбруглия и еще Aha, Take On Me.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «Улья».

золотой коллекции Depeche Mode, Precious. Скоро послушаем Imani, Don't Be So Shy, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия для тех, кто любит путешествовать.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем плюс 3, плюс 5.
4: Реклама.
5: «Окна от Бориса». 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Красивые песни, да еще в исполнении легенды. Это, по-моему, то, что нужно в конце рабочей недели. Только что Эми Уайнхаус и песня «The Girl from Ipanema». С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня 2 октября. А завтра, 3 октября, будет день рождения у Вадима Самойлова. У нас как раз впереди Агата Кристи и песня «Моряк».
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

fist into the earth.

Такие теплые ритмы нам точно не помешают в эту пятницу. Только что у нас Хакана Куш и композиция «I can be». Оптимисты в эти дни с собой обязательно берут солнцезащитные очки, а реалисты еще к тому же добавляют теплые вещи и, может быть, даже дождевик. Впереди Лаура Бренниган, «Self Control», «Золотые хиты».

0: У нас очень много песен, которые добавляют рабочего настроения, даже когда настроение уже практически не рабочее, особенно под конец недели. Впереди Селин Дион, прекрасный пример для подражания. Насколько сильно хотела Селин Дион вернуться на большую сцену после перерыва и насколько у нее триумфально это получилось. Послушаем ее песню «Бонжур, пардон, мерси».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем плюс 3, плюс 5.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Позади оставляем песни золотой коллекции. К ним еще сегодня обязательно вернемся и не раз. Впереди Ace of Base, Wheel of Fortune, а еще у нас по плану инструментальная музыка. Послушаем Ричарда Клейдермана, знаменитого французского пианиста, аранжировщика, которого называют еще принцем романтики.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С начала года Ульяновский водоканал проложил 1040 метров водопроводов бестраншейным методом в Ульяновске, поселках Белый Ключ и Пригородный. По словам замдиректора Сергея Пугачева, технология горизонтально направленного бурения позволяет обновлять сети без вскрытия асфальта, сокращая сроки, шум и пыль. А целый полиэтиленовый трубопровод повышает надежность. Глава города Александр Балдакин поставил задачу развивать это направление. Подрядчиков привлекают только для масштабного обновления магистральных проводов. Администрация Ульяновска, управляющая компания «Юго-Запад», застройщик «Специализированный застройщик «Новая жизнь» и надзорные органы на совещании под руководством главы Засвежского района Рената Садыкова взяли на контроль проблему с постоянно ломающимися лифтами в доме на улице Александра Невского, 4Б, корпус 1. По информации застройщика, по двум неисправным подъемникам есть решение суда, согласно которому завод-изготовитель обязан сам устранить недостатки в ближайшее время. Пока многоэтажки бесперебойно работают, только один лифт, а управляющая организация должна оперативно информировать жителей о ходе ремонта. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланума, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем плюс 3, плюс 5.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

С такими песнями гораздо приятнее воспринимать осеннюю погоду. Только что Белинда Карлайл, «Ла Луна». С вами Андрей Королев. Финал недели у нас состоится при любой погоде, если что. Впереди группа «Сплин» и песня «Романс».

Это Мадонна и Мартин Гаррикс, песня «Бизар». За клип на эту песню Мадонна еще в прошлые выходные получила всевозможные награды. Сегодня пятница, 2 октября, отмечается Всемирный день улыбки. Понимаю, что уже рассказывал про это, но лишний раз напомнить, что сделать день чуточку ярче, в принципе, в силах каждому. Впереди Рой Орбисон. «You Got It» — музыка, которую мы любим.

0: вдруг?
1: А я позвоню внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, и это особенно приятно в пятницу, под конец недели, когда хочется добавить себе немножко сил, ускорений. Впереди Scorpions и знакомая нам песня «When You Know».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью и днем плюс 3, плюс 5.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ржевск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Ноябрь, наверное, один из самых нелюбимых месяцев года для большинства. Для Арилены Ара стал вдохновением Нентори. С нами музыка, которую мы любим. Eurythmics Sweet Dreams впереди. Прекрасного всем настроения. И пусть завершение рабочей недели будет добрым.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Половина шестого на часах. В нашей компании здорово, хорошо и легко движемся к завершению рабочей недели. Далее здесь Леони и Скотт Кэллум. Новинка «Stay». Еще Юля Чичерина «Блюдца».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске от 3 до 5 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: девочки смеются.
1: Ульяновск FM. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: Фаррелл Уильямс, хэппи, радость, счастье – это то, что по максимуму ощущается под занавес рабочей недели, и мы с вами как раз-таки находимся именно в этой точке. Прекрасного всем вечера, Шер, Белив впереди, и музыка понятная без слов в финале часа – это Фауста Папетти, Реалити.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Все для комфорта дома.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Отопительный сезон в Ульяновске стартовал в 197 зданиях социальной сферы, о чем заместитель главы города Александр Андреев доложил Александру Балдакину. Тепло уже подают в 91 детском саду, 38 школах, 59 учреждениях здравоохранения, а также в 6 спортивных школах, 2 детских школах искусств и 1 доме культуры. Подачу ресурсов осуществляют Теплоэлектроцентраль и котельный муниципального предприятия «Городская теплосеть». При этом, несмотря на нормативное требование о 5 днях среднесуточной температуры ниже плюс 8 градусов, администрация приняла решение начать сезон раньше. Управление ФСБ России по Ульяновской области предупреждает о росте числа краж денег с использованием подменных номеров, имитирующих телефоны спецслужб и искусственного интеллекта для подделки голосов. При этом сотрудники ведомства никогда не звонят через мессенджеры и не присылают фотографии удостоверений. А силовики также фиксируют активизацию спецслужб недружественных государств, которые вовлекают россиян в противоправную деятельность через шантаж и обман для организации поджогов, хищение средств в интересах противника и получение доступа к гостайне. На фоне чего возросло число компьютерных атак и утечек логинов, что требует регулярной смены паролей. Министерство финансов России заложило свыше 5 миллиардов рублей на проект развития финансового рынка в 2027 и 2028 годах. На 2029 год предусмотрено 1 миллиард рублей. К концу 2030 года планируется перевести 100% финансовых услуг для физических лиц в цифровой формат и довести долю россиян с брокерскими счетами до 24%. Российские ученые создали экологичный фотохимический метод с эффективностью до 90%. С помощью ультрафиолета он превращает шестичленные азот и кислородосодержащие кольца в пятичленные углероды, требуя меньше реагентов, чем нагрев или металлы. Этот метод уже применили в более чем 20 реакциях для модификации антибиотиков. Открытие ускорит создание новых препаратов против устойчивости бактерий и библиотек соединений для тестов. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске от 3 до 5 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Это смысловые галлюцинации. Музыка, которую мы любим, в компании которой, между прочим, сегодня мы отмечаем Всемирный день улыбок, и я очень надеюсь, что поводов для такого проявления эмоций у нас с вами сегодня великое множество. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера, пятницы. Пэтти Райан у нас впереди, и уже вот-вот новинка Дати. Take me there.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

Пэтти Райан, You're My Love. Слушаем золотые хиты, стремимся поскорее завершить все дела этой трудовой недели и окунуться в выходные. Всем удачи. Дэвид Гетта и Сэм Мартин. Dangerous у нас впереди.

0: Половина седьмого на часах. Хорошего всем нам вечера пятницы. Там, где музыка прежде всего. Далее Сирил Дин Льюис, Follow Your Feet. А сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня у нас известнейший кинокомпозитор Ханс Циммер.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ханс Циммер точно самый влиятельный кинокомпозитор современности. Вы точно слышали его музыку, если смотрели хотя бы мультфильм «Мадагаскар» и «Пиратов Карибского моря». Сегодня Ханс Циммер. Отец Ханса был инженером-изобретателем, а мать – музыкантом. В детстве будущий композитор часами улучшал домашнее пианино, правда, очень неоригинальным способом. Например, приделывал к нему бензопилу и другие предметы. Ханса Циммера исключили в общей сложности из 8 разных школ. Он рос в Германии, и местная строгая система образования не справлялась с гиперактивным мальчиком. Музыкальное образование Циммера состоит из 2 недель уроков игры на фортепиано. Больше он не выдержал, и он до сих пор не умеет читать ноты с листа. Несмотря на десятки номинаций и статус легенды, свой первый и за долгие годы единственный «Оскар» Циммер получил в 1995 году за мультфильм «Король лев». Циммер пишет музыку с помощью десятков помощников. Он основал целую компанию Remote Control Productions, которая занимает несколько зданий в Санта-Монике. Циммер придумывает основную тему и отдает ее команде ассистентов и соавторов, которые пишут все остальное. Циммер по-честному указывает имена всех таких помощников, из-за чего Американская киноакадемия чуть не дисквалифицировала саундтрек фильму «Темный рыцарь» на «Оскаре», потому что в официальном списке авторов музыки Циммер указал слишком много людей. Рабочий день Циммера начинается около полуночи и продолжается до 5-6 часов утра. В его рабочей студии в Санта-Монике нет ни одного окна. Циммер ненавидит современный дизайн интерьеров. Стены его студии обтянуты темно-красным бархатом. Повсюду стоят кожаные диваны, винтажные лампы и свечи. Может быть, даже он немного вампир. Циммер скупает редкие и экспериментальные музыкальные инструменты. В его коллекции есть, например, синтезаторы, созданные в единственном экземпляре, которые весят сотни килограммов. Многие виртуальные инструменты, которыми сегодня пользуются композиторы по всему миру, изначально создавались специально для Циммера. Если вы хотите увидеть молодого Ханса Циммера, посмотрите легендарный клип группы The Buggles «Video Killed the Radio Star». Это было самое первое музыкальное видео, которое показали в эфире MTV. Так вот, Циммер был клавишником этой группы. И что на первом месте? Циммер пишет не только музыку. Немецкий автоконцерн BMW нанял Ханса Циммера, чтобы тот разработал искусственный звук двигателя и ускорения для их новых электромобилей линейки iX и i4, так как электрокары сами по себе ездят слишком бесшумно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске от 3 до 5 тепла.
5: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: В нашей компании хорошо, всегда приятного вечера и доброго завершения всем нам рабочей недели. А в последней четверти часа не будем, пожалуй, гадать, кто у нас в золотой коллекции. Это Modern Talking, Last Excite to Brooklyn, Falls Garden, Lemon Tree и в самом начале Alphaville, Forever Young.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

2001 год и Modern Talking, Last Exit to Brooklyn в нашей золотой коллекции. Только песни проверены временем. А скоро послушаем Эмми Макдоналд, This is the Life у нас впереди и музыка, понятная без слов. В финале часа Дэвид Локателли, Лунная соната.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске от 3 до 5 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: половинках дуэта «Ха Мортен Харкет» и известнейший лирический хит всех времен «Can't Take My Eyes Off You» музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всех с завершением рабочей недели. Еще сегодня Международный день улыбки. Если не было повода, то обязательно улыбнитесь прямо сейчас. Из музыки впереди Элис Мёртон, «No Roots» и уже вот-вот «ДДТ».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Все для комфорта дома.

Элис Мёртон, No Roots, золотые хиты и то, что в моде, в компании которых нам так приятно отдыхать, оставив все рабочие задачи за скобками. Хорошего вечера пятницы и ярких выходных. Rag & Bone Man, Human впереди. Уже вот-вот Roxette, Listen to Your Heart.

0: don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: В нашей компании хорошо всегда, но и в последние четверти часа мы ждем хитов золотой коллекции. А в этом сборнике Алекс Хёбберн, Under, E-Type, Angels Crying и в самом начале культовый хит от Status Quo, In the Army Now.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

Не сразу становится понятно, что это женский вокал, однако это Алекс Хёбберн Андер в нашей золотой коллекции. А хорошего вечера пятницы, прекрасного всем отдыха. Scorpions, Lonely Nights у нас впереди. И уже вот-вот музыка понятная без слов. Элис Мур и шутка Баха.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске от 3 до 5 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Созерцаем осень и, конечно же, радуемся завершению рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова. Всем прекрасного отдыха. Здесь золотые хиты и не только. Global DJs впереди. Tame Impala, Jenny, Dracula. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто из автогигантов активнее всего регистрирует новые технологии? По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в этом году мировой лидер — Toyota. Почти 2500 патентов. Например, одна из их систем превращает машину в фотоассистента. Салонная камера следит за направлением вашего взгляда, если вы заметили что-то красивое. Дали команду, и внешняя камера тут же делает четкий снимок. На втором месте по инновациям — BMW. У них, в частности, появилась умная система помощи при заносе, которая решает самую сложную задачу в дрифте — контролируемый срыв задней оси. Скромные показатели по количеству патентов у Audi. Зато среди них самый забавный — съемная система караоке. Модуль можно достать из панели, чтобы продолжить петь после поездки. А что ж китайцы? По числу изобретений они опережают Америку и Европу вместе взятых. Но в мировом зачете их показатели ниже. Китайские бренды защищают технологии и не спешат регистрировать их на глобальном уровне.

though, so they can war. Suis mes pas, je te séduirai.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Вечер пятницы в компании любимой музыки на часах 20:30. Portugal The Man ждут своей очереди, впереди Feel It Still. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, возможен новый поворот событий, вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения, вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах, текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки, день углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайности и непредвиденных событий. Козероги, день подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность сбалансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске от 3 до 5 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске от 3 до 5 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Романтический вечер, как всегда, дарит нам особое настроение. Здесь до полуночи только песня о любви и самые красивые баллады. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes впереди, Sting, Englishman in New York. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, возможен новый поворот событий, вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения, вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах, текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки, день углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайности и непредвиденных событий. Козероги, день подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность сбалансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно и дождливо. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем в Ульяновске от 3 до 5 тепла.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Open up your eyes.